0: Мы говорим о том, что мы получаем.
1: Мира. Димитаро. Чем я хотел сказать, что я хотел сказать.
0: Неймар, что ты хочешь?
2: Неймар.
0: Ты, а, ты хочешь, что ты не хочешь?
1: Гай, Раги.